0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девять часы.
2: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100,4.

0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.
2: Клуб. Клуб. Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Patro B and Max Live Mix.
4: Здравейте, радиослушатели! С вас са Пачо и Макс Биджи в Club Time Radio Show. Тази седмица сме подготвили есенния ни Melody Mix 2026. Пачо and Макс Биджи в Club Time Radio Show. In the Mix.